Кто нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Раша. Россия. Мифакс в эфире. Steps back, fucking the niggas still got the best crack. One call, five different people back.